Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому

Надежда лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новые санкции не помешают нефтяному экспорту России. Как заявил глава Роснефти Игорь Сечин, вряд ли замысел авторов санкций будет реализован так, как они хотели бы. Россия сохранит значительную часть нефтяного экспорта в случае новых санкций, а рост цен на нефть компенсирует недопоставленные объемы. России никто не помешает поставлять трубопроводную нефть своим стратегическим партнерам, отметил Сечин.
2: Мир.
1: В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано более 1000 соглашений на общую сумму 6,6 триллиона рублей. Такие итоги завершившегося форума назвал ответственный секретарь Организационного комитета мероприятия Антон Кобяков. Он добавил, что участие в форуме приняли делегации более чем из 140 стран. Впервые за 10 лет на форум приехала официальная делегация США.
2: Россия.
1: Власти разработают программу для повышения навыков учителей по использованию искусственного интеллекта. Эту работу курируют Минцифры и Минпросвещение, о чем рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев. С появлением новой программы ведомство не планирует вносить изменения в порядок аттестации учителей, подчеркнул министр. В Думе выступили за срочное совершенствование правил относительно езды несовершеннолетних на питбайках. В частности, на необходимость скорейшего принятия соответствующих поправок указал депутат Сергей Миронов. По его данным, в прошлом году произошло почти 700 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних на питбайках.
2: Дороги.
1: В Южной Корее начали использовать дорожную разметку разных цветов. Это позволяет водителям безошибочно выбирать необходимое направление движения. Как сообщает «Автомейл», цветными линиями размечены сложные развязки. Цвета на асфальте дублируют навигационное устройство. Водитель может вовремя перестроиться, не подрезая основной поток, и в итоге попадает в нужное ответвление дороги. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок.

0: поднесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Цик, цик, уноси готовенького. Цик, цик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау!

0: главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет.
4: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Кагемодна, кагемодна, танцует парой под аккорды. И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь не пора.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Розничный рынок по итогам года сохранит положительную динамику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом он отметил, что нынешнее охлаждение спроса сдерживает темпы роста и влияет на стратегию торговых сетей. Так, на первый план сегодня выходит не расширение числа магазинов, а их эффективность. На онлайн-платформах могут вести идентификацию по возрасту. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, это вопрос ближайшей повестки. Шадаев отметил, что в настоящее время Европа и многие развитые страны идут по пути жестких ограничений. Напомню, в декабре прошлого года запрет на соцсети пользователям до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии и ряде других государств.
0: Мир.
1: Китай провел специальную операцию в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань. Администрация Тайваня в ответ задействовала корабли береговой охраны. Ранее в Министерстве транспорта КНР отмечали, что операция стала необходимой после одностороннего объявления Японии и Филиппинами о начале переговоров по разграничению морских акваторий к востоку от Тайваня. По заявлению китайской стороны, это серьезно нарушает территориальный суверенитет, а также морские права и интересы КНР.
0: Теннис.
1: Российская теннисистка Мира Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. В финале Ролан-Гаррос 19-летняя спортсменка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинску в двух сетах со счетом 6-3, 6-2. Это первая победа россиянки на турнире «Большого шлема» в карьере. Победа также позволила Андреевой стать первой российской теннисисткой за 12 лет, выигравшей Ролан-Гаррос в одиночном разряде. До нее это удавалось Марии Шараповой в 2014 году.
0: Транспорт.
1: Доля автомобилей отечественной сборки на российском авторынке достигла 65%. Такие данные за май предоставил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в прошлом году отечественный автопром обеспечил 53% рынка новых легковушек. Максимальная за 20 лет доля таких автомобилей в продаже наблюдалась в 2017 году и составляла 85,5%, а минимальная – 41,5% в 2024.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфабанк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий!
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Неделя рабочая пролетела, выходные наступили. И это означает то, что в эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10», как всегда, по выходным в это время. Будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Послушаем потенциальную композицию эфира от Владимира Преснякова. Называется она «Счастливчик». Ну и давайте с вами прямо сейчас начнем уже с 10 места. Не будем откладывать наши дела в долгий ящик, как говорится. Итак, минус 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. У нас Татьяна Куртукова с песней «Алешенька» оказалась на 10-й строчке. Напомню то, что поддержать артиста вы можете своим голосом на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного радио.
0: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио.
1: Олег Газманов продолжает демонстрировать свое хорошее спортивное состояние на сцене. Он делает прыжки, прыгает на сцене как 20-летний. Так я больше скажу, что я в своем возрасте так не смогу сделать, как он делает во время концерта на сцене, что вытворяет. Каждый день в социальных сетях появляются разные видеоролики с его концертов. Он гастролирует по России и радует своих зрителей, слушателей не только песнями, но и отличной формой. Не просто так я о нем заговорил. Олег Газманов на этой неделе находится на 9-й строчке с песней «Слова – это просто ветер», так же, как и на прошлой. 9-я строчка без изменений.
2: Номер 9.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: На прошлой неделе мы объявили дату, когда состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Да. 6 декабря Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Мы с вами встретимся на большом музыкальном событии года. Будем награждать лауреатов премии «Звезды дорожного радио». И кто-то получит впервые «Звезду дорожного радио». Вот надеюсь, то, что Сергей Лазарев будет тем самым счастливчиком, который ни разу за 14 лет не получал награду, а в этом году ее получит. А имена артистов, которые примут участие в 14-й народной премии, мы с вами узнаем чуть попозже. И билеты, кстати, уже совсем скоро появятся в продаже. Пока что известна только дата, поэтому стройте планы. Если план у вас уже на 6 декабря есть, освобождайте для того, чтобы посетить 14-ю народную премию «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Итак, 8-я строчка, Сергей Лазарев, «Тут или там».
2: Номер 8.

0: звезды дорожного радио.
1: Александр Иванов является многократным обладателем премии «Звезды дорожного радио». В этом году, открою секрет, он примет участие в 14-й народной премии, которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге, и мы уже готовим сюрприз. Да, Александр Юльевич уже вовсю готовится, обсуждаем мы с артистами, как вас удивлять, потому что главное это что? Чтобы вы пришли, отдохнули, получили удовольствие от выступлений любимых артистов. А пока что давайте с вами послушаем песню «Полчаса» от Александра Иванова, которая на этой неделе на 6-й строчке. И еще очень хорошая новость. Плюс 4 позиции благодаря вашим голосам получил Александр Иванов на этой неделе.
2: Номер 6.

0: Дорожного радио
1: В эфире программа «Звезды» Дорожного радио ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Вашему вниманию представляю главную десятку песен эфира Дорожного. На прошлой неделе данный исполнитель был в тройке лидеров и находился на третьей строчке. А сейчас он теряет минус две позиции по сравнению с прошлой неделей и оказывается в середине хит-парада на пятом месте. Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер пять.

0: Новости дорожного радио.
1: Следующая рабочая неделя будет короткая. Работаем всего 4 дня. Празднуем День России 12 июня. Мы с вами, кстати, в следующие выходные не услышимся в эфире. Но вы голосуйте, поддерживайте своих исполнителей, их песни на сайте дорожные.ру. Тони, ты мое небо. Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей. С пятой строчки он поднялся на четвертую.
0: Номер 4.
2: Теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Ну что, прежде чем мы с вами перейдем к тройке лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка, Татьяна Куртукова, «Алешенька».
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
1: 9 место, Олег Газманов, «Слова — это просто ветер».

0: Хит-парадке.
1: С 8 места Сергей Лазарев «Тут или там».
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец холодных.
1: Седьмая строчка, Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
3: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
1: Шестое место, Александр Иванов, «Полчаса».
4: Полчаса, есть у нас полчаса.
1: Пятое место, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
5: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца полнил мы.
1: И на четвертой строчке, Тони, «Ты мое небо».
6: Ты мой свет, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда.
7: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро вашему вниманию представлю потенциальную композицию эфира. На этой неделе это Владимир Пресняков «Счастливчик». А прямо сейчас давайте подведем итоги тройки лидеров. На третьем месте с плюс одной позиции по сравнению с прошлой неделей оказался «Шаман» Игорь Бутман «Я красиво живу».
8: Номер три.
9: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: сеть.
1: Мне, как программному директору, очень приятно, когда песни, которые мы добавляем в эфир, вам очень нравятся, и вы активно голосуете за них и просите чаще ставить в эфир. Вот тому пример. Ирина Круг, Никита Осин, песни «Без тебя» на прошлой неделе была на второй строчке. На этой неделе тоже занимает серебряное место. Хит-парада «Звезды дорожного радио» топ-10. Совсем скоро первое место. А пока что Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
2: Номер два.
3: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Юрий Михайлович Антонов недавно в одном из интервью на центральном телеканале страны сказал то, что он продолжает писать песни. Им очень приятно то, что они получают отзыв у слушателей, у зрителей. Песня «Доченька» находится уже много недель на первой строчке хит-парада «Звезды дорожного радио». Как он сказал, что «Дорожное радио» является одной из лидирующей радиостанций страны. Спасибо вам за вашу любовь, наши дорогие слушатели. И спасибо от Юрия Михайловича за то, что вы голосуете за него. Им очень приятно то, что песня «Доченька» получает такие отклики и уже какую неделю подряд возглавляет главную десятку песен эфира «Дорожного радио». Юрий Антонов, «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Повтор программы.
14: Звезды дорожного радио.
15: Потенциальная песня.
16: В эфире «Звезды дорожного радио» топ-10.

обещал, на протяжении всего часа будем с вами в этой рубрике слушать Владимира Преснякова, песня «Счастливчик». Голосуйте за данную композицию, а дать свой голос вы можете в официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать и благодарю вас заранее за ваши отклики. Нам очень важно ваше мнение. Потенциальная песня эфира Владимир Пресняков «Счастливчик».

Ну вот и все, пришло время прощаться. С вами был я, Кирилл Сорокин, программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Услышимся с вами через выходные. Следующие выходные у нас праздничные. Программа в эфир выходить не будет. У вас будет больше времени для того, чтобы проголосовать за любимого артиста и их песни в хит-параде «Звезды дорожного радио ТОП-10». Отдать свой голос вы можете на сайте дорожные.ру. Все, берегите себя, родных и близких. Счастливо!

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россубернадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.
0: Мир.
1: Отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что страна является полноправным членом ЕАЭС и пока объективно не готова к статусу государства-члена Евросоюза. Добавлю, в Армении проходят

0: Парламентские выборы, в них участвуют 18 партий и политических блоков. Современная молодежь отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 90-е годы. Об этом в беседе с лентой РУ рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, в 90-е люди были вынуждены выживать, поэтому молодежи приписывали стремление разбогатеть и получать от жизни как можно больше удовольствий. У современных молодых людей цели более гармоничные, они не концентрируются исключительно на материальном благополучии. При выборе места работы они смотрят не только на размер зарплаты, но также на гибкость графика, атмосферу и ценности работодателя. Транспорт. Водители стали более тщательно следить за состоянием номерных знаков своих машин. Об этом пишет российская газета со ссылкой на исследование сервиса BIP.ru, согласно которому за последние 3 года сотрудники полиции стали реже наказывать водителей за грязные регистрационные знаки. Если в 2023-м доля таких штрафов в общем объеме составляла 2,5%, то к настоящему времени лишь немногим превышает 1,5%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Терек включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

веков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава живет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
0: Футбол.
1: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а погода становится одной из главных его тем. Синоптики предупреждают, что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает музыкант, композитор и певец Александр Маршал. Ему исполняется 69 лет. Родился артист в небольшом городе Кореновске Краснодарского края. Его отец был военным летчиком, а мама работала стоматологом. С ранних лет Александр увлекался музыкой. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, самостоятельно освоил гитару, а уже в 15 лет создал свой первый ансамбль «Степняки». Вместе с друзьями он выступал на городских танцплощадках, в клубах и даже играл на свадьбах. Однако, как и отца, его тянуло в небо. После школы Александр поступил в Ставропольское военное.

музыкальное училище. Правда, проучился всего 2 года, но именно там за ним закрепилось прозвище «Маршал», которое впоследствии стало его сценическим псевдонимом. Позже артист признавался, что отец тяжело воспринял его решение оставить военную карьеру. Но судьба уже вела Александра совсем другим путем. Узнав, что одна из московских групп ищет бас-гитариста, он собрал вещи, взял гитару и отправился покорять столицу. Талантливого музыканта заметил Стас Намин и пригласил в свою группу «Аракс».

Уже позже Александр стал бас-гитаристом группы «Парк Горького». Коллектив получил возможность выступать за рубежом. Там они и задержались, добившись международного признания. Однако со временем музыкальные вкусы публики менялись, и они приняли решение вернуться в Россию. Спустя несколько лет Александр покинул группу. Он почувствовал потребность двигаться дальше и искать собственный творческий путь. Так, в 1998 году артист начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом «Может быть».

0: За годы творческой деятельности Александр Маршал выпустил более 15 студийных альбомов. Но в октябре 2025 года Владимир Путин наградил его орденом за заслуги в культуре и искусстве. Сегодня артист продолжает выступать, записывать новые песни и оставаться одним из самых узнаваемых исполнителей российской сцены. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: my way.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Хавай LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавай LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавай LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавай LF7 на сайте Хавай.ру. 12+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продукты

0: Продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Дорожное радио представляет.
6: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поеду».

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустяк

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

пять этажей. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то,

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

сжимается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: возвращается домой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Рособорнадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. На онлайн-платформах могут вести идентификацию по возрасту. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, это вопрос ближайшей повестки. Шадаев отметил, что в настоящее время Европа и многие развитые страны идут по пути жестких ограничений. Напомню, в декабре прошлого года запрет на соцсети пользователям до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии и ряде других государств. Розничный рынок по итогам года сохранит положительную динамику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом он отметил, что нынешнее охлаждение спроса сдерживает темпы роста и влияет на стратегию торговых сетей. Так, на первый план сегодня выходит не расширение числа магазинов, а их эффективность. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Доля автомобилей отечественной сборки на российском авторынке достигла 65%. Такие данные за май предоставил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в прошлом году отечественный автопром обеспечил 53% рынка новых легковушек. Максимальная за 20 лет доля таких автомобилей в продаже наблюдалась в 2017 году и составляла 85,5%, а минимальная – 41,5% в 2024. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.

0: с учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

лошадей мы мазаны одним миром.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, это Дорожное радио. Я хочу передать большой привет своей подруге и пожелать ей прекрасного лета, чтобы у нее все было хорошо. Поставьте, пожалуйста, песню Стаса Пьехи. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Народное радио. Я ухожу, меня не тронь. К другому ухожу навстречу. Да, где ветер и огонь. Он ждет меня каждый вечер. Я ухожу, ни уговоры, ни просьбы недоступны мне. И удержать меня не пробуй. И остановить меня не смей. Я ухожу к нему, даже если его сердце из камней. Спасибо, Дорожное радио, Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей подруги Валентины Николаевны 7 июня день рождения. И я хочу поздравить с днем рождения ее. Пожелать здоровья, благополучия. А в качестве подарка передайте песню «Лавочка». Любовь Викторовна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я из города Тольятти, Самарской области. Хотел бы передать большой привет своим родным, близким, это супруге Ольге, Евгению и Дмитрию, и поставить для них песню «За тебя».

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я вас очень прошу, исполните чудесную песню Вики Сагановой «Родная улица». Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Полоховых Александру и Светлану с 35-летием совместной жизни. Пожелать им доброго здоровья, удачи, чтобы их беды обходили стороной. И еще поздравить хочу Распопова Алексея, Ставропольский край, село Касаево, с юбилеем. Доброго здоровья, также удачи. Спасибо, Дорожное радио, что вы есть.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатиты Мурманской области. Я сегодня хочу заказать песню в исполнении группы «Ярмарки» «Вместе в пути». Также хочу пожелать всем слушателям дорожного радио здоровья, счастья, удачи, всего самого наилучшего. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пользуясь случаем, хочу дорогих своих друзей поздравить, пожелать им счастья, здоровья, успехов во всем. А вы, Дорожное радио, пожалуйста, поставьте для них хорошую песню в исполнении Виктора Королева «Хрустальный замок». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой бабушке. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой девушке и своему другу и поставить для них песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожная радио. Прошу исполнить песню Латышки «Ты неземная». Большое спасибо вам, что вы предоставляете такую возможность послушать.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своему папе, который сейчас на работе. И поставьте песню «Малиновая лада».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мухтаров Александр. Хочу передать привет городу Самаре и моей знакомой Васильевой Марине. Марина, вот тебе привет, чтобы все было хорошо. Ну и для тебя песня веселая такая, чтобы ты не грустила. От Шаутинского «Марджанжан». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Джинджа. Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Поздравляю своего соседа с улицы Полтавская, Валентина Валентиновича, с днем рождения. Он крутой бас-гитарист. Я ему желаю творческих и креативных идей. Улыбаться, не скучать, много денег получать. Валек, ты мужчина с чувством юмора? И поставьте для него песню его любимого певца Олега Газманова «Просто ветер». С любовью, Татьяна Ильина. Спасибо, дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
5: Вспомни, как прозрачный месяц плывет.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
0: Футбол.
1: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а погода становится одной из главных его тем. Синоптики предупреждают, что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажу.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
0: Футбол.
1: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а погода становится одной из главных его тем. Синоптики предупреждают, что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом,

готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, вжи, вжи, вжи, оп, уноси готовенького. Вжи, вжи, вжи, оп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй!

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто...

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о самых неожиданных штрафах. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Все, лето началось. Это значит путешествия, всякие интересные экскурсии, ну и святое – поездки на дачу. Соответственно, иногда появляются неожиданные штрафы. Например, неправильная перевозка грузов. Ну, бывает. Не хватает багажника. Поклажа иногда торчит довольно серьезно, и ее обозначают, ну, какой-нибудь тряпкой. Именно в этот момент появляется инспектор и с укоризной сообщает, что на такой случай у вас должен быть знак «крупногабаритный груз». Если вы не помните ПДД, то это такая квадратная табличка с диагональными белыми и красными полосами. В общем, штраф 500 рублей, сопоставимо с ценой таблички. Или поездка в лес на пикник. Внезапно может оказаться, что выбранная вами территория – заповедник или заказник. Или вообще памятник природы. Так что лучше уточнить заранее. Или внимательнее приглядываться к табличкам на обочинах. Как правило, такие территории имеют ограждение и обозначение. Пропустите такую табличку, и придется платить штраф 5-7 тысяч рублей. Мало того, если в лесу вы разведете костер, готовьтесь выложить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Да-да, размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличены в несколько раз. Дешевле обойдется мойка машины в ближайшем водоеме, всего 3-4 тысячи рублей. Впрочем, если выяснится, что вы находитесь в водоохранной зоне, это еще 4,5 тысячи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете...

0: можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Рособорнадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. На онлайн-платформах могут вести идентификацию по возрасту. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, это вопрос ближайшей повестки. Шадаев отметил, что в настоящее время Европа и многие развитые страны идут по пути жестких ограничений. Напомню, в декабре прошлого года запрет на соцсети пользователям до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии и ряде других государств. Розничный рынок по итогам года сохранит